0: Ты что, Анатолий?
1: Ой.
0: Видимо, пожалуйста, и по смысле, и по смысле, и по смысле, и по
1: Constructive per subject, valid class D, David, negative 29.
2: Copy, thank you.
1: Dispatch to 063, your status.
0: 4 and 6.
1: 4 and 6.